ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯣꯁꯤꯕꯤꯅ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯦ ꯃꯦꯝ ꯆꯥ ꯗꯦꯕꯤꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯣꯝꯕ ꯊꯥꯡꯖꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯃꯅꯤ ꯊꯣꯏꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫

0: ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯁꯤ ꯄꯨꯔꯛꯇꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯑꯣ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯑꯣ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯑꯣ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯑꯣ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯑꯣ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯑꯣ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯑꯣ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯑꯣ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯑꯣ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯑꯣ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯑꯣ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯑꯣ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯑꯣ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯑꯣ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯑꯣ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯑꯣ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯑꯣ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯑꯣ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯑꯣ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯑꯣ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯑꯣ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯑꯣ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯑꯣ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯑꯣ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯑꯣ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯑꯣ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯑꯣ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯑꯣ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯑꯣ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯑꯣ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯑꯣ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯑꯣ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯑꯣ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯑꯣ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯣꯜ ꯂꯧ
1: ꯁꯪꯕꯗꯤ ꯊꯥꯖꯕꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯄꯤꯁꯤ, ꯃꯨꯠꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯣꯏꯍꯟꯁꯤ ꯃꯥꯕꯨ, ꯏꯔꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯃꯪꯂꯤꯕ ꯃꯪꯂꯥꯟꯗ, ꯏꯔꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯃꯪꯂꯤꯕ ꯃꯪꯂꯥꯟꯗ. ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯃꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯔꯩꯄꯥꯛ ꯏꯔꯝꯗꯝ, ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯔꯣꯃꯥ, ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯈꯤꯕ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯕꯕ꯭ꯂꯨ.
2: ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯃꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯔꯩꯄꯥꯛ ꯏꯔꯝꯗꯝ, ꯃꯥꯏ ꯗ꯭ꯔꯤꯝꯂꯦ, ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯈꯤꯕ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯕꯕ꯭ꯂꯨ, ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯔꯣꯃꯥ. ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯜ ꯃꯊꯦꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ. ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯆꯌꯣꯜꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ. ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯔꯥꯁꯦꯁ꯭ꯋꯔꯤ, ꯁꯪꯂꯥꯛꯄꯝ ꯗꯦꯕꯆꯟꯗ꯭ꯔ, ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯂꯥ ꯊꯣꯉꯥꯝ. ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯝ ꯔꯣꯃꯥ.